0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79-99.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 12-14 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Ватсон, кто это воет на болотах?
3: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
4: Море летней музыки на радио «Монте-Карло».

0: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – «Пао-банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в московской школе управления Сколково. И многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
4: Вы слушаете

0: 14 градусов и днем до 16.
1: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
2: Погода. Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
3: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
6: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.

0: Диалоги 8 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Киеву отказали в требовании демонтировать Крымский мост. О решении Международного арбитражного суда в Гааге сообщил МИД России. Украина не смогла оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими водами, не смогла добиться компенсации за использование ресурсов Крыма, а также не смогла добиться признания Керченского пролива международным. Разбирательство длилось 10 лет. В Москве отметили, что впервые статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод России подтвержден официально и юридически на международном уровне. Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму. Согласно документу, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. В Центризбиркоме уточнили, что выборы снова будут трехдневными и продлятся с 18 по 20 сентября. Итоги по первым сданным предметам основного периода единого госэкзамена позволяют сказать, что средние баллы немного выросли. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ завершается 19 июня. С 22 по 25 июня запланированы резервные дни для сдачи всех предметов. По данным Рособорнадзора, в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 747 тысяч человек. Из них свыше 663 тысяч – выпускники текущего года. Губернатор Калужской области пригласил калужан принять участие в обсуждении запрета продажи вейпов. Закон, позволяющий регионам самостоятельно принимать решения по этому вопросу, ранее приняла Госдума. Как отметил Владислав Шапша, оградить детей от этой вредной продукции нужно обязательно, однако опыт с сухим законом в СССР показал, что запреты не всегда эффективны. Мало того, это может привести к подпольным продажам, кроме того, есть маркетплейсы. Глава региона поручил организовать обсуждение на площадке Общественной палаты региона и в СМИ.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
4: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Платье, юбка, туфли.
2: Остановись.
1: Посмотри, сколько еще места.
2: Да, но придется платить за перевес.
1: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
3: JQ, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге, полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград, Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград, автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
5: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: избранные удовольствия. На радио Монте-Карло.
1: Профессиональный обниматель. В нашем жестоком мире все чаще хочется простого человеческого тепла. К тому же исследования ученых показывают, что самые простые, искренние человеческие объятия – это путь к спокойствию, уверенности, избавлению от депрессий. Но еще до ученых о чем-то таком догадались трудолюбивые и часто одинокие японцы. В попытке побороть стресс жители страны восходящего солнца придумали профессию «обниматель». В Японии работают специальные кафе, в которых установлены кровати с ортопедическими матрасами. За сравнительно небольшую плату парень или девушка, сотрудники такого кафе, напоят вас горячим какао, уложат в постель и крепко-крепко обнимут. Никаких пошлостей и сальных намеков, лишь дружеские объятия в концентрированном виде. В последние годы представители необычной профессии стали все чаще появляться и в других уголках мира. Например, в США и Австралии. Американка Саманта Хесс – одна из самых знаменитых обнимательниц. Она рассказала, что идея такого заработка пришла к ней в 2012 году, когда она прочла статью о парне, стоявшем около рынка с табличкой «Бесплатные объятия». Рядом с этим парнем устроился второй с табличкой «Элитные объятия» за $2. В итоге больше людей обнялись со вторым. Хесс, у которой только что закончились многолетние отношения, поняла, что это то, что ей нужно. Сегодня обнимашки для нее – настоящий бизнес. Работая 6 дней в неделю, Саманта зарабатывает около $7200 в месяц. При этом к каждому из своих клиентов девушка относится с любовью, как к родственникам, не осуждая их, а просто принимая такими, какие они есть. Еще одна обнимательница-профессионал живет в Австралии. За час объятий Джессика О'Нил берет 81 австралийский доллар. Раньше девушка работала массажисткой и психологом. Однажды она услышала о терапии объятий и включила ее приемы в свою работу. Клиентам очень понравилось, и спустя некоторое время Джессика поняла, что объятия могут быть не дополнением, а основой ее работы. Ласковая бизнес-леди предлагает 3 вида сеансов. Первый, самый популярный и недорогой из всех – просто объятия и теплый разговор обо всяких пустяках в течение часа. Второй, чуть подороже – сеанс психотерапии с обнимашками. Третий, самый дорогой – посиделки за чашкой кофе с дружеской беседой и объятиями после разговора. Кстати, у самой Джессики есть муж и 3 детей, но никто из них не ревнует ее клиентам. Близкие О'Нил говорят, что и дома у них обнимашек предостаточно.
0: Избранные удовольствия. На радио

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах «Чанган». Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
5: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров «Чанган». Указана минимальная цена на «Чанган» CS35 Max с комплектацией «Комфорт» 2025 года выпуска. Возрастная категория N+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно чули течка. Заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-7-8-320-48-605-6+.
17: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
19: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
21: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Вечное премиальное обслуживание Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
3: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов, ветер юго-западный до 6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью 12-14 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло, музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111? 111!
5: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
6: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
7: Джейку. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград, Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: ПАО «Сбербанк».
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Диалоги 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Брюссель намерен разрушить военную экономику России. Так новый пакет санкций прокомментировала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее оценкам, санкции уже обошлись России более чем в 1 триллион евро. «Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем фундамент военной экономики России», – заявила Каллас. Ранее ЕС ввел малый пакет санкций. В нем 80 физлиц и компаний. Среди фигурантов списка – генпрокурор Александр Гуцан, адвокат Павел Астахов, ряд журналистов и блогеров. Новое голосование по выбору дизайна банкноты номиналом 500 рублей может состояться этой осенью. Обсуждение этой темы сейчас продолжается. Центробанк объявил о начале голосования за новый дизайн 500-рублевой купюры 1 октября прошлого года. Участникам предлагалось выбрать по два символа, два лицевой стороны банкноты из достопримечательности Пятигорска, а для оборотной из объектов регионов Северокавказского федерального округа. Однако впоследствии регулятор отменил голосование. Причиной стали многочисленные попытки искусственно увеличить количество голосов за отдельные объекты с помощью технических средств. ХК «Калуга» представил новых вратарей. В предстоящем сезоне место в воротах займет воспитанник спортшколы «Сибирь» Семен Какаулин. Осенью прошлого года он дебютировал в КХЛ. Всего в континентальной лиге он сыграл 6 игр, из них в 5 команда одержала победу. Еще одним голкипером клуба станет Георгий Кузнецов. Он выступал в молодежной и всероссийской лигах в составе столичного «Динамо», поиграл в КХЛ, побывал во второй по силе чешской лиги, а потом переехал в Белоруссию, где в экстра-лиге выигрывал Кубок Солея и чемпионат республики. Просмотровый контракт клуб также заключил с вратарем Александром Владычиком. Он ранее 10 лет выступал в системе Ярославского «Локомотива», а уже в минувшем сезоне защищал ворота московского «Бурана» в НМХЛ.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио «Монтекарло».

0: Реклама.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
0: JQ, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Мелкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
8: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатный для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой Simply Red на радио Монте-Карло.
1: Shine On.
2: Отчет своей истории группа Simply Red ведет с 1985 года. Тогда только-только распалась первая команда Мика Хакнелла The Frantic Elevators, созданная под впечатлением от концерта Sex Pistols и игравшая, как нетрудно догадаться, панк-рок. Та группа за несколько лет существования так и не нашла своего большого слушателя. С Simply Red все пошло по-другому. Группа быстро стала популярной в международном масштабе и просуществовала до 2010 года. Тогда Мик Хакнелл сказал, что 25 лет — это немалый срок, и альбомом «Stay» ему хотелось завершить историю Simply Red. Тем не менее, в 2015 году группа объявила о воссоединении, решив отметить 30-летие выходом нового альбома «Big Love», на который вошла в том числе песня «Shine On».
1: Simply Red. Shine On.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, Дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-97-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 12-14 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Калуге 10 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Минфин намерен сократить долю льготного ипотечного кредитования граждан до 25-30%. Этого показателя может получиться достичь к 2030 году. В начале текущего года доля госпрограмм в выдачах ипотеки на первичном рынке фиксировалась на уровне около 90%. При этом Минфин хотел бы наблюдать более высокий уровень рыночных жилищных кредитов. Представитель ведомства также отметил, что в части семейной ипотеки не планируется резких шагов и снижение доли будет происходить постепенно. Депутаты фракции КПРФ внесли законопроект о запрете парламентариям и сенаторам владеть недвижимостью за пределами Российской Федерации. Согласно пояснительной записке, документ предполагает запрет на владение недвижимым имуществом в иностранных государствах, а также обязательное отчуждение имеющегося имущества и введение контрольных механизмов за соблюдением этого запрета. Кроме того, идет речь о включении ограничения в перечень требований к кандидатам на должность депутата Госдумы и сенатора Совета Федерации. Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения необходимы для национальной безопасности и укрепления суверенитета страны. Лучшего повара выбрали в Калужской области. В Калуге завершился региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в этой номинации. Победителем стал Константин Мельничук. В августе он представит наш регион на федеральном этапе в Вологде. За звание лучшего боролись 6 поваров. Конкурс включал проверку теоретических знаний и практические задания. Поварам предстояло приготовить холодную рыбную закуску и горячее мясное блюдо. По данным Минтруда региона, профессия повара остается одной из самых востребованных в области. Сейчас работодатели предлагают более 200 вакансий, а в ближайшие 5 лет региону потребуется около 650 специалистов этого профиля.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 12-14 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте.

0: Калуге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Татнефть продолжает ограничивать продажу бензина. Компания ранее ввела меры сразу в нескольких регионах, в том числе в Оренбургской области. На один легковой автомобиль полагается 20 литров бензина, 40 литров дизельного топлива и 200 литров топлива для грузовиков. Оператор Татнефть ответил, что причины и сроки ограничений им неизвестны. Впервые об ограничениях стало известно 12 июня. Под них попали и другие регионы, в числе которых Нижегородская, Воронежская области, а также Удмуртия. В Самарской области сообщили об ограничениях на 19 АЗС одной из местных сетей. Ограничения начались после случившегося 12 июня нападения вражеских БПЛА на Нижнекамский НПЗ. Россияне при заключении контракта с Минобороны должны получать одинаковую единовременную выплату вне зависимости от региона. С такой идеей выступили в Госдуме. Письмо с предложением направлено премьер-министру. Сейчас размеры выплат в регионах различаются. Например, в Самарской области в этом году единовременная выплата по контракту повысилась с 1,5 до 2,6 миллиона рублей. В Чувашии она составляет 2,1 миллиона, а в Югре – более 4 миллионов. Помимо прочего, парламентарии предложили ввести общегосударственную программу реабилитации ветеранов СВО. Калужские власти не теряют надежды начать реставрацию каменного моста в этом году. На первые торги по поиску подрядчика не было подано ни одной заявки. Сейчас готовится еще один аукцион. Сумма контракта порядка 58 миллионов рублей. За эти деньги предстоит реконструировать систему водоотведения, восстановить опоры, карнизы, кирпичную кладку, отремонтировать ограждения и систему уличного освещения. Напомню, каменный мост является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1785 году. Последняя реставрация проводилась в 2010.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио Мон.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гельтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гельтек. Наука о красоте.
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Вы слушаете

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 12-14 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге 58 88 88.

0: реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
0: 111?
2: 111!
3: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 12-14 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
3: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: ПАО «Сбербанк».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: JQ, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 290 000 рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград, Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 единица. Автоград, автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111! 111!
5: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова». Всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59 59 80.
6: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия в Чанган-центр «Автопрестиж» на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
12: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
13: Море летней музыки на радио Монте-Карло.

Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Записки юного врача. Михаил Булгаков не планировал быть писателем. Вдохновившись примером братьев своей матери, он решил получить медицинское образование. На пятом курсе университета Михаил уже работал в госпитале и, по воспоминаниям жены, относился к врачебному делу со всей ответственностью, несмотря на усталость. Но еще в университете у Булгакова проснулась любовь к писательству. Говорят, там он впервые попробовал сочинить рассказ. Правда, раскрыть весь свой потенциал Михаилу удалось только после окончания учебы. Его отправили в Смоленскую губернию работать земским врачом. Именно там он начал записывать истории из своей практики, которые позже превратились в цикл рассказов «Записки юного врача». Все сюжеты разворачиваются в российской глубинке, куда молодой врач попадает по распределению после университета. Ему приходится сталкиваться с самыми разными случаями, от лечения заболеваний, которые кажутся гораздо сложнее, чем они есть, до хирургических операций. Например, первый рассказ «Полотенце с петухом» начинается с того, что юный врач приезжает в деревню и практически сразу же сталкивается с очень непростой ситуацией. Девушке требуется серьезная операция. Главный герой признается, что окончил университет с отличием, но теория — это одно, а на практике все совсем иначе. Преодолев страх и смятение, врач все-таки успешно проводит операцию. Она становится для него огромным шагом вперед, а дальше, по мере работы, он набирается опыта и становится известен не только в своей деревне, но и по всей области. Несмотря на непростую тему, рассказы написаны легко и с большой долей юмора. В своих работах Булгаков сумел передать быт и настроение деревенских жителей того времени. Например, тот факт, что люди не верили в медицину и охотнее шли к местной знахарке, чем к дипломированному врачу. Цикл «Записки юного врача» довольно популярен. Его даже несколько раз экранизировали. Наибольшую известность получил британский сериал с Дэниелом Рэдклиффом, исполнившим главную роль. Сам актер не раз признавался, что обожает произведения Михаила Булгакова, а во время одного из визитов в Россию даже посетил дом-музей писателя. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: неделя с группой Simply Red на радио Монте-Карло.
1: Sunrise. Группу Simply Red основал рыжеволосый Ник Хакнелл. Новую команду он сначала хотел назвать Red, рыжий, как его звали друзья. Через некоторое время к названию добавилось Simply. Музыкантам так понравилось больше. Впрочем, помимо намека на цвет волос Хакнелла, в названии группы можно увидеть и еще один смысл. Дело в том, что Мик еще со школьных времен ярый футбольный фанат и болеет за Манчестер Юнайтед. Форма футболистов клуба красная, а красный по-английски тоже red.
0: Simply Red. Sunrise.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Круглосуточно РОУ.
1: 6+.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-5458.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 12 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. JQ, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге, полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград, Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ozon.ru/16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
10: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани. Пани, пани. А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вопрос...

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция до 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
7: Неделя с группой «Simply Red» на «Радио Монте-Карло».
8: «It's only love».
9: В основе репертуара группы Simply Red лежат песни, написанные ее основателем Миком Хакнеллом. Однако команда время от времени создает кавер-версии чужих песен. И часто из этого получаются настоящие хиты. Так, например, вышло с песней «If You Don't Know Me By Now». Трек вошел в суперуспешный альбом команды «A New Flame». На той же пластинке оказался еще один кавер. Песня из репертуара Барри Уайта «It's Only Love Doing Its Thing». Simply Red спели ее на свой манер и немного сократили название. С тех пор трек — один из самых любимых у публики на живых концертах группы.
8: Simply Red. It's Only Love.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 12 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Радио Монте-Карло.

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Гентские праздники. Уже больше 150 лет в городе Генте на северо-западе Бельгии проходит один из крупнейших европейских фестивалей – Гентские праздники. Это культурное событие сравнимо по масштабу со знаменитым Октоберфестом, а начало свое берет в 19 веке. Тогда каждый район Гента устраивал по воскресеньям свой собственный праздник, сопровождающийся песнями, танцами и обильными возлияниями. В итоге по понедельникам уставшие горожане с трудом добирались до работы. И власти Гента не придумали ничего лучше, чем объединить все праздники в один и дать жителям 10 дней, чтобы они могли вдоволь повеселиться. Идея оказалась очень удачной. Масштабное торжество смогло объединить представителей всех сословий и стать поистине народным праздником. В первой половине 20 века из-за войн популярность Гентского фестиваля сильно снизилась. Но в 60-х новую жизнь в него вдохнули хиппи. Они начали собираться на главной площади города, названной в честь святого Иакова, и устраивать там бесплатные концерты. С тех пор площадь святого Иакова стала сердцем гентских праздников. Каждый год во второй половине июня там выступают исполнители альтернативного рока, джаза и других музыкальных направлений. Параллельно в разных частях города проводятся спектакли, балы и исторические парады, а также цирковые шоу и поэтические чтения. Фестиваль проходит при полном отсутствии автомобилей и сопровождается несмолкающими звуками фейерверков.
1: Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В мелкой поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Ватсон, кто это воет на болотах?
7: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
9: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
10: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Петербурге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Брюссель намерен разрушить военную экономику России. Так новый пакет санкций прокомментировала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее оценкам, санкции уже обошлись России более чем в 1 триллион евро. «Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем фундамент военной экономики России», заявила Каллас. Ранее ЕС ввел малый пакет санкций. В нем 80 физлиц и компаний. Среди фигурантов списка генпрокурор Александр Гуцан, адвокат Павел Астахов, ряд журналистов и блогеров. Новое голосование по выбору дизайна банкноты номиналом 500 рублей может состояться этой осенью. Обсуждение этой темы сейчас продолжается. Центробанк объявил о начале голосования за новый дизайн 500-рублевой купюры 1 октября прошлого года. Участникам предлагалось выбрать по два символа, два лицевой стороны банкноты из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной из объектов регионов Северокавказского федерального округа. Однако впоследствии регулятор отменил голосование. Причиной стали многочисленные попытки искусственно увеличить количество голосов за отдельные объекты с помощью технических средств. ХК «Калуга» представил новых вратарей. В предстоящем сезоне место в воротах займет воспитанник спортшколы «Сибирь» Семен Какаулин. Осенью прошлого года он дебютировал в КХЛ. Всего в континентальной лиге он сыграл 6 игр, из них в 5 команда одержала победу. Еще одним голкипером клуба станет Георгий Кузнецов. Он выступал в молодежной и всероссийской лигах, в составе столичного «Динамо», поиграл в КХЛ, побывал во второй по силе чешской лиги, а потом переехал в Белоруссию, где в экстра-лиге выигрывал Кубок Солея и чемпионат республики. Просмотровый контракт клуб также заключил с вратарем Александром Владычиком. Он ранее 10 лет выступал в системе Ярославского «Локомотива», а уже в минувшем сезоне защищал ворота московского «Бурана» в НМХЛ. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
2: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье. Имеются противопоказания.

0: Реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111?
3: 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Джейку, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград, Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: ПАО «Сбербанк».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
6: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-320-48-605, 6+.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.
11: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Костюм, носки, бритва.
5: И еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
6: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: «Джейку», когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему «Джейку» стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: ПАО «Сбербанк».
9: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Киеву отказали в требовании демонтировать Крымский мост. О решении Международного арбитражного суда в Гааге сообщил МИД России. Украина не смогла оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими водами, не смогла добиться компенсации за использование ресурсов Крыма, а также не смогла добиться признания Керченского пролива международным. Разбирательство длилось 10 лет. В Москве отметили, что впервые статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод России подтвержден официально и юридически на международном уровне.
3: Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму. Согласно документу, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. В Центризбиркоме уточнили, что выборы снова будут трехдневными и продлятся с 18 по 20 сентября.
2: Итоги по первым сданным предметам основного периода единого госэкзамена позволяют сказать, что средние баллы немного выросли. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ завершается 19 июня. С 22 по 25 июня запланированы резервные дни для сдачи всех предметов. По данным Рособорнадзора, в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 747 тысяч человек. Из них свыше 663 тысяч – выпускники текущего года. Губернатор Калужской области пригласил калужан принять участие в обсуждении запрета продажи вейпов. Закон, позволяющий регионам самостоятельно принимать решения по этому вопросу, ранее приняла Госдума. Как отметил Владислав Шапша, оградить детей от этой вредной продукции нужно обязательно, однако опыт с сухим законом в СССР показал, что запреты не всегда эффективны. Мало того, это может привести к подпольным продажам, кроме того, есть маркетплейсы. Глава региона поручил организовать обсуждение на площадке Общественной палаты региона и в СМИ.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
4: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
5: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.

0: Реклама.
1: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: ПАО «Сбербанк».
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111?
5: 111!
6: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова». Всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
7: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
8: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
10: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло.
1: Скабутро.
2: В народной кухне иногда встречаются блюда, которые трудно сразу отнести к привычной категории. Скабутро – как раз такой случай. Вроде бы каша, но едят ее холодной. Вроде бы суп, но с ячневой основой. Не случайно это латышское блюдо часто описывают как нечто среднее между холодной кашей и летним ячменным супом. Само название довольно точно передает суть. «Скабс» по-латышски значит «кислый», а «путра» — «каша». То есть «скабутро» — буквально «кислая каша». В русскоязычных рецептах чаще встречается вариант «скабапутро». Блюдо известно давно. Немецкие источники еще в 17 веке описывали скабутро как традиционную пищу крестьян в Курляндии. Но, скорее всего, готовили ее у латышей и раньше. Слишком уж простой и естественный это рецепт для сельского быта. Основу скабутро составляет ячневая крупа, вода, молоко, простокваша, иногда пахта и сметана. Крупу разваривают до мягкости, растирают, соединяют со сметаной, затем добавляют простоквашу и молоко и оставляют закисать. Соль обычно не кладут, а едят блюдо преимущественно холодным. Получается простая, сытная и освежающая еда, особенно уместная летом.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: JQ, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге, полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.

0: Психология, 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Татнефть продолжает ограничивать продажу бензина. Компания ранее ввела меры сразу в нескольких регионах, в том числе в Оренбургской области. На один легковой автомобиль полагается 20 литров бензина, 40 литров дизельного топлива и 200 литров топлива для грузовиков. Оператор Татнефти ответил, что причины и сроки ограничений им неизвестны. Впервые об ограничениях стало известно 12 июня. Под них попали и другие регионы, в числе которых Нижегородская, Воронежская области, а также Удмуртия. В Самарской области сообщили об ограничениях на 19 АЗС одной из местных сетей. Ограничения начались после случившегося 12 июня нападения вражеских БПЛА на Нижнекамский НПЗ. Россияне при заключении контракта с Минобороны должны получать одинаковую единовременную выплату вне зависимости от региона. С такой идеей выступили в Госдуме. Письмо с предложением направлено премьер-министру. Сейчас размеры выплат в регионах различаются. Например, в Самарской области в этом году единовременная выплата по контракту повысилась с 1,5 до 2,6 миллиона рублей. В Чувашии она составляет 2,1 миллиона, а в Югре – более 4 миллионов. Помимо прочего, парламентарии предложили ввести общегосударственную программу реабилитации ветеранов СВО. Калужские власти не теряют надежды начать реставрацию каменного моста в этом году. На первые торги по поиску подрядчика не было подано ни одной заявки. Сейчас готовится еще один аукцион. Сумма контракта порядка 58 миллионов рублей. За эти деньги предстоит реконструировать систему водоотведения, восстановить опоры, карнизы, кирпичную кладку, отремонтировать ограждения и систему уличного освещения. Напомню, каменный мост является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1785 году. Последняя реставрация проводилась в 2010.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

0: Реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111?
3: 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющие. Управляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июля по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.
13: Радио Монте-Карло.

0: неделя с группой Simply Red на радио Монте-Карло.
1: So beautiful.
2: Название группы Simply Red можно перевести как «просто рыжий». Есть версия, что появилось оно благодаря цвету волос основателя и лидера коллектива Мика Хакнелла. Друзья называли его Red, рыжий. Изначально Хакнелл хотел назвать группу просто Red, но потом решил, что само по себе это звучит слишком коротко и невыразительно. Так к названию добавилось Simply. Музыкантам понравилось, и это имя осталось с группой навсегда.
1: Simply Red. So beautiful.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 8 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Минфин намерен сократить долю льготного ипотечного кредитования граждан до 25-30%. Этого показателя может получиться достичь к 30-му году. В начале текущего года доля госпрограмм в выдачах ипотеки на первичном рынке фиксировалась на уровне около 90%. При этом Минфин хотел бы наблюдать более высокий уровень рыночных жилищных кредитов. Представитель ведомства также отметил, что в части семейной ипотеки не планируется резких шагов и снижение доли будет происходить постепенно. Депутаты фракции КПРФ внесли законопроект о запрете парламентариям и сенаторам владеть недвижимостью за пределами Российской Федерации. Согласно пояснительной записке, документ предполагает запрет на владение недвижимым имуществом в иностранных государствах, а также обязательное отчуждение имеющегося имущества и введение контрольных механизмов за соблюдением этого запрета. Кроме того, идет речь о включении ограничения в перечень требований к кандидатам на должность депутата Госдумы и сенатора Совета Федерации. Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения необходимы для национальной безопасности и укрепления суверенитета страны. Лучшего повара выбрали в Калужской области. В Калуге завершился региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в этой номинации. Победителем стал Константин Мельничук. В августе он представит наш регион на федеральном этапе в Вологде. За звание лучшего боролись 6 поваров. Конкурс включал проверку теоретических знаний и практические задания. Поварам предстояло приготовить холодную рыбную закуску и горячее мясное блюдо. По данным Минтруда региона, профессия повара остается одной из самых востребованных в области. Сейчас работодатели предлагают более 200 вакансий, а в ближайшие 5 лет региону потребуется около 650 специалистов этого профиля.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль, ошибки, штрафы». Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

0: Пляжи мира на радио Монте-Карло.
1: Центральный пляж в Янтарном. Центральный пляж в поселке Янтарный по праву считается одним из лучших не только в Калининградской области, но и на всем побережье Балтийского моря. Его белоснежный мягкий песок, чистая вода и пологий заход в море создают идеальные условия для купания и отдыха. Ширина пляжа достигает 300 метров, а протяженность береговой линии составляет около 6 километров, поэтому даже в разгар сезона здесь хватает места всем желающим. Этот пляж стал первым в России, получившим престижный международный знак качества «Голубой флаг» еще в 2016 году. Высокую награду он заслужил благодаря безупречной экологии, безопасности и отличной инфраструктуре. Здесь есть все для комфортного отдыха. Шезлонги, кабинки для переодевания, душевые, детские площадки и уютные беседки. При этом пляж не перегружен торговыми палатками. Вместо привычной пляжной еды в местных кафе можно попробовать свежих устриц. Для тех, кто предпочитает уединение, достаточно пройти несколько сотен метров по деревянному променаду до широких диких участков побережья, где можно насладиться природой в тишине. Двухкилометровый променад соединяет две главные зоны пляжа – северную возле шахты «Анна» и южную рядом с парком Беккера. Дорога для прогулок проложена вдоль песчаных дюн и живописного пруда, где обитают утки и лебеди, а любители рыбалки могут попытать удачу. Особенность Янтарного не только в его морском побережье, но и в возможности альтернативного отдыха. Рядом с пляжем «Шахта Анна» находится затопленный янтарный карьер, вода в котором теплее, чем в море, а волн нет даже в ветреную погоду. Летом здесь работает надувной аквапарк для детей, а после пляжного отдыха можно прогуляться по старинному парку Беккера, заложенному еще в 19 веке. Его главная достопримечательность – великолепное тюльпанное дерево. Правда, цветет оно только в мае и июне. Благодаря сочетанию развитой инфраструктуры, природной красоты и простора, центральный пляж Янтарного остается одним из самых привлекательных мест для отдыха на Балтике в любое время года.
0: Пляжи мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Мессенджер для работы Bittrex 24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
10: Bittrex 24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex 24. Мессенджер для вашей компании.
1: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.com.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 12 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Музыку можно слушать, а можно рассматривать. Чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Время джаза. На радио «Монте-Карло». Цитаты.
2: Большая часть песен, которые я пою, наполнена блюзом, чувством сожаления. А я даже не знаю, о чем я сожалею. Честное слово. Это Джеймс.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра дождь, ветер западных направлений 4-6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, днем до 16. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слышите?

Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете...